0: Тебя как замочили?
1: Меня выстрелили в грудь.
0: В грудь, а мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.